0: na konci mája vo veľkom ohrození. Nakoniec sa nám vďaka podpore partnerov podarilo pripraviť festival tak, aby sa aspoň v redukovanej verzii mohol uskutočniť, čomu teda zodpovedá jeho hlavný aj sprievodný program. Priority pre nás boli aj napriek tejto situácii priniesť zahraničné divadlo, pretože festival je teda najväčší medzinárodný divadelný festival, ktorý sa koná na Slovensku a jedno teda z najstarších kultúrnych podujatí, ktoré tu funguje. Ďalej sme sa chceli teda zamerať aj na prezentáciu slovenských divadiel, lebo je to vlastne spôsob, ktorým vieme osloviť aj divákov z Nitry a z okolia. A takou novinkou, ktorú sme začali realizovať už v roku 2025 a veľmi radi v nej pokračujeme, sú premiéry slovenských tvorcov. A v tomto ročníku sa na festivale uskutočnia dve premiéry nezávislých tvorcov. Jedným je Uhol 92 s inscenáciou Šťastný mozog, Celebrum Felix. A druhou inscenáciou je teda diel Ária pre trávičku, ktorý prináša taký veľmi atraktívny príbeh trávičky, ktorá bola teda odsúdená za zločiny v podobe ublíženia teda na zdraví niekoľkých ľudí, ktorých chcela pripraviť takýmto spôsobom o majetok. Autor tvorca sa zaoberá aj teda stavom teda súčasného teda práva na Slovensku alebo aj v Európe na pozadí tohto príbehu. Takže témy demokracie a práva sú pre festival teda veľmi dôležité a venujeme sa tomu teda bežne počas jednotlivých ročníkov festivalu. Čo bolo potom pre nás dôležité v roku 2026, bolo pri tom zahraničnom programe pokračovať v línii prezentácie ukrajinských tvorcov, čomu sa teda festival teda venuje už dlhé roky. Naposledy sme tu mali diel napríklad Sašku Bramu, alebo teda aj Duck Daughters, čo sú diela teda na pomedzi hudby a divadla. A v tomto roku sme sa rozhodli poskytnúť ešte väčší priestor pre ukrajinské divadlo. A dávame priestor už pri otvorení festivalu. Príde teda Národné akademické dramatické divadlo Ivana Franka z Kieva s inscenáciou Macbeth.
1: Čomu sami tú výstavu vybrali dla pokazu v prvý deň festivalu? Čím sami ona privábala organizátorov?
0: V prvom rade, ako som spomínala, tak divadelná Nitra sa venuje teda téme Ukrajiny dlhodobo a je teda po vojenskej agresii na Ukrajinu. Je to pre nás téma, ktorá je prítomná každý rok teda na festivale, vždy teda v inej forme a v inom formáte. Aj pri tomto výbere sme sa rozhodli vybrať teda alebo dať priestor Ukrajine aj s ohľadom na 35. výročie nezávislej Ukrajiny. To bol jeden z tých motívov. Ďalší teda motív je to, že veľmi cítime ako asociácia divadelná Nitra, ktorá má teda zázemie v Nitre, že počet alebo teda aj demografická skladba obyvateľstva sa líši a stretávame sa veľmi často aj pri našich iných podujatiach s ukrajinskými odidencami, ktorí tu už žijú. Takže motívom bolo aj to, aby sme im priniesli teda kontakt s ich domovom a možnosť teda navštíviť takéto kultúrne podujatie aj napriek tomu, že sú teda v Nitre alebo teda na Slovensku. A z tých umeleckých dôvodov, tak musím povedať, že toto boli také možno dôvody v tom pozadí, ale dielo Macbeth, ktoré sme vybrali a tvorca, ktorým je teda režisér Ivan Uriuský, patrí k jedným z najprogresívnejších režisérov mladej súčasnej generácie divadelných tvorcov, ktorí zostali tvoriť na Ukrajine aj napriek teda vojne, ktorá tam prebieha. Príde nám práve zaujímavé aj priniesť pohľad na spôsob teda prežívania a fungovania teda divadla v časoch teda vojny. Je to odraz určitej životaschopnosti teda kultúry a ďalej teda z tých umeleckých dôvodov musím povedať, že inscenácia kurátorov veľmi zaujala kvôli tomu, že pracuje s tou predlohou Shakespeareovou predlohou Macbetha, ale uplatňuje pritom nové pohľady. Ivan Uriuský pracuje s digitálnymi a novými technológiami, prináša príbehy, ktoré sú známe a motívy z Macbetha, ale za doprovodu rôznych strojov a počítačov a digitálnej techniky. Je to zaujímavé aj z toho pohľadu, že rozšíruje alebo zaoberá sa aj príbehom krajiny, ktorej teda zúri vojna a prináša teda príbeh moci, nejakej snahy o ovládnutie teda sveta. Takže je to veľmi aktuálny príbeh aj napriek tomu, že je to teda originál Shakespeareov, ale je veľmi teda aktuálny aj teda v súčasnom stave a na súčasnej Ukrajine a teda aj na Slovensku. Tu vidíme mnohé paralely. Tak za organizátorov Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra by som rada pozvala všetkých poslucháčov, ktorých zaujíma ukrajinské divadlo, ale aj možno niečo nové teda zo slovenských repertoárov alebo teda z Čiech. Budeme radi, ak sa uvidíme, či už na vonkajšom alebo vnútornom teda programe, ktorý sa bude konať teda v Nitre. Festival sa uskutoční 25. až 29. septembra a viac informácií nájdete na www.nitrafest.sk.
1: 12 вересня українці відзначали День борщу. Ця давня національна страва у 2022 році була визнана нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. Українські громади Пряшева та Кошиць об'єдналися, щоб відзначити цей день та посмакувати улюбленою стравою. У Пряшеві в затишному місці на природі зварили величезний казан борщу та приготували інші українські смаколики. Головним шеф-кухарем та організатором події виступила Інна Біленька.
2: Українська громада Прешева об'єдналася з громадою з міста Кожиць і відсвяткували День борщу. Вирішили свято влаштувати, тому що дуже потрібно всім така психологічна підтримка один одному, такі важкі часи. Бо кожен все одно хоч знаходиться за кордоном, але серце в Україні. А сьогодні таке невеличке свято присвячене борщу. Борщ включений в спадщину ЮНЕСКО, наш український борщ. На підставі 700 сторінок різних рецептів, традицій, які відносяться до борщу. Кожен регіон має свої рецепти, навіть кожна сім'я має свої рецепти. І сьогодні ми об'єднались, дуже вдалий дует Сергій з Кошице, я з Прешева. Ми разом готували в казані великому борщ. Це складно готувати, тому що в борщ додаються всі вже приготовані заздалегідь продукти, тобто ні один продукт, крім картоплі, не йде в борщ сирим. Ну, можливо, капуста, але в нас була квашена. У кожного свій рецепт, у кожного свій смак, але український борщ – то наше все. Не знаю людину, яка не любить український борщ і не буде його їсти кожен день. Я дуже рада, що всі прийшли, що нас багато і ми такі об'єднані.
3: Говорить координаторка громадської організації «Сплетіння» Наталя Чекміньова.
4: Сьогодні, на жаль, у нас не змогли приїхати всі наші волонтери з Кошиця, але невеличка команда приїхала. Вдячні запрошенню Прешева, що вони організували таку подію, що запросили нас. І я сподіваюся, що в подальшому ми будемо частіше зустрічатися на таких саме спільних подіях, де би об'єднувалися декілька наших громад.
3: Як сьогодні вам смакував борщ?
4: Борщ вийшов на славу. Смачний. По-перше, для мене було дивно, що в борщ клали квашену капусту. Це перший раз я їла такий борщ. В моїй родині зазвичай просто використовують білокочану капусту. А в поєднанні з хлібом, з перемеленим салом, з чесноком, це взагалі було райське блаженство.
3: Олександр Мурашко був сьогодні присутнім на святі борщу в Пряшеві.
5: По-перше, борщ дуже смачний. Для мене це вперше таке дійство, борщ, який вариться під відкритим небом. Компанія людей, мені здається, це одна велика якась дружна сім'я. Тому я вперше на такому дійстві, мені дуже сподобалось.
3: Едуард Дробко, координатор Центру сплетіння Кошице. Скажіть, будь ласка, як вам смакувало? І взагалі, любите ви борщ український?
6: Борщ сам познав дотераз лен зо школських їдані, а такий словенський борщ. Але коли сам з'їдав український, так сам гнеть порозумів, že to, čo som doteraz poznal, nebolo to ten pravý borš. Takže ukrajinský borš, aj ten dnes, čo som jedol, je o mnoho výraznejšie chutný, hustejší a je tam bohato viac ingrediencií, ako som bol zvyknutý. Trošku ma prekvapilo tá smotana, ale v celku úplne mám z toho dobrý pocit, bol veľmi chutný. Tak borš chutil aj preto bol veľmi dobrý, lebo bola dobrá partia, dobrí ľudia, mali sme o čom pohovoriť, celková atmosféra urobila tie svoje. Som rád, že som tu bol a stretol som sa s ľuďmi.
1: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. Цю передачу для вас підготували звукооператор Сергій Ковач та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.